если по направлению осуществлял услугу, у нас это уже морг на трав. Морг на трав еще. Наверное, это известное аэролокал. И был морг еще не в локации. Аль-Тахан морг все. Он фир как и фат-фатин и аль-Тахан морг все. Аль-Тахан морг все. For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is Yatahanga, the Luga, Ayhan Murukse Seruk Nagamaka, Ula Lavos, Nitagala, Paya Mutuka, Rube, the Pesitara of a Morus Nima Afetado. You don't have a concern there. You get to see there a

Ну, Петя, Саша, вы сели по мотивам, а с дистанции вот у нас это уже морг на траву. Морг на траву, что ли? Наверное, произвестивая аэролокал. И были аэморг, что ли, мы оказываем, а там морг, что ли? А он фир, как и не фат-фат, и на этом морг, что ли, парад на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Айдвертанга, Белуга, Айтахан Морук, Сесерук, Невемака, Ударлавост. Не то же, Пайя Мунту, Камеру Бей, и после того, как я Морук, Невемак, Афетаду. И дома, как я сказал, я. И да, пусть я говорю,